0: Nanoq FM bilerisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават. Пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат кийал алаккару. Deres autoplus illit billutit.
2: Opus sulifera finnut detiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu. Opus nakhat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit unga telefon 32 32 13. Opus sila qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanerto. Nanoq Media Internetiaatorlugu sukkasuumik patajaatumillu attaveqaataqarsinnaavutit ilaqutariinut tamanut internet kutsulinerit isiginnaarnerillu kipisaqattaangittut Nanoq Media attaveqaat tatigisassaq
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM bileri saarutit.
1: Тэрсаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ ираасоқтангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалуп периарфиссарилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават. Пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисеқарнерусуккуит тэрсаарчунаггат киял алаккару. Deres auto plus illit billut.
2: Opus sulifera finnut detiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu. Opus nakhat kielimi paasisaqarneruit imaluunitsianerlutit unga telefon 32 32 13. Opus sila qanu ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanerto. Nanoq Media Internetiatorlugu sukkasuumik pataajaatumillu attaveqaateqarsinnaavutit ilaqutariinut tamanut internet kutsulinerit isiginnaarnerillu kippisaqattaangittut Nanoq Media attaveqaat tatigisassar
0: Nanoq FM.